0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции и слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Мужчина любит женщина, любит ребенок, любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

0: в Учкекене 8.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и в селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет.

можно простить врагу. Как не перейти черту?

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: у Чкекене 10 утра.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Всем отличного дня и бодрого настроения! В эфире программа по музыкальным заявкам «Завтрак FM» в студии с вами я, меня зовут Белла. Понедельник принято считать днем тяжелым, но мы здесь ради того, чтобы разрушить этот стереотип. В ближайший час мы проведем вместе, будем настраиваться на правильную рабочую неделю с помощью ваших любимых песен и теплых слов. Наш музыкальный стол заказов официально открыт. Делитесь своими мыслями, передавайте приветы коллегам, которые уже вовсю трудятся, и заказывайте песни. Вы можете сделать это прямо сейчас. Отправить свою музыкальную заявку можно на нашей странице во ВКонтакте, которая называется КЧРФМ. Ну а начнем мы с трека, который гарантированно зарядит вас энергией на все предстоящие 5 дней. Ловите первую ласточку нашего эфира, и пусть этот понедельник принесет вам только классные новости. Слушаем, друзья. Yeah.

Завтрак FM продолжается, и у нас есть первое сообщение. Ольга передает огромный привет всему своему коллективу и просит поставить любой трек Авета Маркаряна, который поможет им не уснуть на планерке. Ольга, доброго вам утра, отличный выбор. Главное, включайте погромче, а то, знаете, спать на планерке ведь опасно. Можно случайно кивнуть в ответ на вопрос начальника: ну что, кто возьмет на себя этот сложный проект? Вашему коллективу прекрасного настроения, жаль, не указали место работы, ну да ладно, мы продолжаем, друзья.

В эфире радио КЧР ФМ. Время программы «По вашим музыкальным заявкам. Завтрак ФМ». Ну а напомню, написать нам можно во ВКонтакте. КЧР ФМ называется «Наша страница». А на календаре 6 июля 2026 года, понедельник. Друзья, я жду ваше сообщение, но мы продолжаем.

вами программа по музыкальным заявкам «Завтрак FM», а вот и классика жанра. Алексей пишет, что их рабочий компьютер сегодня загружается медленнее, чем они сами после выходных, и просит поставить песню Рустама Нахушева. О, знакомая история, Алексей. Доброго вам утра. Рада, что вы с нами его встречаете. Чтобы ускорить и процессоры вашей внутренней батарейки, включаем мощный музыкальный допинг. Работа, держись, мы уже идем. Рустам Нахушев в эфире КЧРФМ.

Ну что, друзья, время нашей программы пролетело незаметно. Надеюсь, мы смогли сделать старт вашей недели хоть капельку ярче и позитивнее. Спасибо за ваши заявки и отличный музыкальный вкус. Впереди вас ждет еще много хорошей музыки, не переключайтесь. Ну а я желаю вам продуктивного понедельника и до новой встречи на радиоволнах. Пока!

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Преградной 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС поздравил жителей Новокувинска Адыгейхабльского района со столетним юбилеем аула. Здесь свято чтят обычаи предков, с уважением относятся к родному языку и традициям. Вместе с тем, в Новокувинске на протяжении века в добрососедстве живут люди разных национальностей. Диалог культур и традиций стал той основой, на которой выросла особая атмосфера аула. Здесь общие праздники, взаимное уважение к языку и вере друг друга. Дорогие жители, примите самое сердечное поздравление со столетием родного аула. Желаю оставаться такой же крепкой, дружной семьей, верными хранителями бесценного наследия предков и с уверенностью смотреть в будущее, написал Рашид Тимрезов. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской республики, региональный координатор федерального партийного проекта «Цифровая Россия» Валерий Медовый и глава администрации Карачаевского района Шамиль Караев обсудили развитие связи. По итогам обсуждения определены 3 населенных пункта, где в ближайшее время появятся новые базовые станции: аул Карджурт, аул Верхняя Мара, аул Нижняя Тиберда. Появление вышек обеспечит устойчивой связью и высокоскоростным интернетом социальные объекты в этих малых населенных пунктах. Базовые станции будут установлены в рамках сотрудничества между правительством Карачаево-Черкесской республики и ПАО «Вымпелком», бренд «Билайн». Соглашение предполагает инвестиции в модернизацию и расширение сети связи на территории республики до 2028 года. В картинной галерее Государственного Карачаево-Черкесского историко-природного музея-заповедника имени Байчуровой открылась республиканская выставка-конкурс работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Проект объединил участников со всех муниципальных образований республики и проходит в рамках фестиваля народного творчества «Нашу страну мы создали вместе», а также приурочен к общероссийской акции «Единый день фольклора». В этом году в выставке представлено более 480 работ, созданных мастерами декоративно-прикладного и изобразительного искусства, модельерами и реставраторами национального костюма. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Just send me a smile once in a lonely while. Tell me

0: и 5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инджичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инджичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске – 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
6: 265 888.

0: shape of you.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Черкесске 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В администрации Дербента состоялась встреча с архитекторами из Китая, в которой приняли участие руководство города, депутаты и общественность. Обсуждалась концепция будущего парка аттракционов и развлечений в Дагестане. В парке планируется разместить кварталы, отражающие культуру, архитектуру и национальный колорит дружественных стран. Рассматриваются несколько территорий для размещения объекта в Дербенте, Махачкале и Избербаше. Первыми свою концепцию представили китайские специалисты, предложив проект будущего Чинатаун. После полученной обратной связи они в течение месяца подготовят детализированный проект для региона. Реализация этого проекта может стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Дагестана. Ингушетия. Свыше 13 тысяч медицинских работников Ингушетии ежемесячно получают специальные социальные выплаты, установленные в рамках государственной поддержки системы здравоохранения. Мера направлена на повышение доходов медицинских работников первичного звена, центральных районных больниц, районных и участковых больниц, а также сотрудников станций и отделений скорой медицинской помощи. Так, в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч жителей размер выплат составляет до 29 тысяч рублей для врачей и до 13 тысяч рублей для среднего медперсонала. В крупных населенных пунктах предусмотрены выплаты в размере 18,5 тысяч рублей для врачей и 8 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. Мера реализуется в беззаявительном порядке. Кабардино-Балкария. Региональное управление МЧС и филиал Госфонда «Защитники Отечества» официально закрепили партнерство, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в Главном управлении чрезвычайного ведомства. Документ регламентирует совместную работу ведомств по поддержке участников специальной военной операции и их семей. В рамках договоренности МЧС и фонд наладят оперативный обмен информацией. Также специалисты ведомства будут оказывать методическую помощь и проводить консультации по профильным вопросам. Карачаево-Черкесия. Аул Старокувинск Карачаево-Черкесии отметил свое столетие. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей Новокувинска Адгихабльского района с юбилейной датой. Здесь свято чтят обычаи предков, с уважением относятся к родному языку и традициям. Вместе с тем, в Новокувинске на протяжении века в добрососедстве живут люди разных национальностей. Диалог культуры и традиций стал той основой, на которой выросла особая атмосфера аула. Здесь общие праздники, взаимное уважение к языку и вере друг друга, общая история и общая гордость за свою малую родину. Образ малой родины часто звучал в стихах уроженца Новокувинска, народного поэта Карачаево-Черкесии Кирима Мхце. Взрастила эта земля и человека несгибаемой отваги, кавалера всех трех степеней Ордена Славы, участника Великой Отечественной войны Аюба Шинкау. Дорогие жители, примите самые сердечные поздравления со столетием родного аула. Северная Осетия. Боец смешанного стиля ММА Диана Авсагарова проведет борцовскую схватку с серебряным призером Олимпийских игр американкой Кеннеди Блейдс на турнире РАФ. Об этом сообщается на странице промоушена в социальных сетях. Встреча состоится 22 августа в американском городе Кливленд. Авсагаровой 27 лет. На ее счету 6 побед и 2 поражения в ММА. Напомним, спортом Диана начала заниматься в 2013 году. На протяжении 12 месяцев она тренировалась в секции вольной борьбы в селении Чекола, затем продолжила занятия в Москве. За 4 года пребывания в столице девушка 8 раз выиграла городское первенство и неоднократно становилась призером чемпионатов России по борьбе. Ставропольский край. В Кисловодске стартовал Всероссийский фестиваль академической музыки «Моцарт», приуроченный к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Кисловодск на время фестиваля превращается в одну из главных культурных площадок страны. В рамках фестиваля запланировано несколько ключевых событий. 11 июля в зале имени Скрябина состоится концерт концертов. Академический симфонический оркестр имени Сафонова исполнит 4 концерта Моцарта в одной дневной программе. В вечерней программе прозвучат концерт для скрипки, концерт для двух фортепиано, концерт для трех фортепиано и главная сенсация фестиваля – концерт для скрипки и фортепиано КВ-315F, который ранее никогда не исполнялся в России. 13 июля кисловодчан и гостей курорта ждет театрально-музыкальная программа «Моцарт и Сальери» с участием народного артиста России Евгения Князева. Чечня. Творческие коллективы Центра культуры и досуга Гудермеса завоевали гран-при и несколько призовых мест на Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе «Пятигорск. Волшебные крылья», сообщило Министерство культуры Чеченской Республики. По итогам конкурсной программы массовый хореографический коллектив «Бард» был удостоен главной награды фестиваля – гран-при в номинации «Народный танец» за яркое, самобытное, эмоциональное исполнение хореографической композиции «Нохчин Хелкар». В Минкультуре Чечни поздравили руководителей и участников коллективов с успешным выступлением, отметив, что их достижения способствуют сохранению и популяризации национальной культуры республики на всероссийском уровне. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Донбайе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с исполняющим обязанности ректора Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Умаром Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза и текущие задачи. Особое внимание уделено выполнению поручения президента России по поддержке и развитию родных языков и культуры народов России. КЧГУ, как хранитель уникального культурного наследия региона, масштабирует программы подготовки учителей родных языков и литературы, в том числе с использованием современных цифровых решений. Считаю, что необходимо активнее привлекать молодых инициативных преподавателей к работе со студентами по популяризации родных языков и культур, повышению престижа учительской профессии в целом, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Кабардинском национальном парке прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений». Мероприятие проводилось в рамках 6-й выездной сессии Северокавказского научного сотрудничества. В центре обсуждения были вопросы геоэкологического мониторинга, динамики стихийно-разрушительных процессов на Северном Кавказе, развития рекреационных ресурсов горных территорий, а также современные методы исследования и экспедиционная деятельность. В работе конференции приняли участие ученые, представители научных организаций и особо охраняемых природных территорий. В парламенте Карачаево-Черкесии состоялось совместное совещание с экспертным советом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям. Участники обсудили совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, развитие ранней диагностики, лекарственное обеспечение и межведомственное взаимодействие. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации, представители федеральных экспертных организаций, органов исполнительной и законодательной власти республики, а также специалисты регионального здравоохранения. По итогам встречи будет подготовлена резолюция с предложениями по дальнейшему развитию системы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Action!
1: Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В Домбае 18:00.

104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: в Архызе 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с исполняющим обязанности ректора Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Умаром Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза и текущие задачи. Особое внимание уделено выполнению поручения президента России по поддержке и развитию родных языков и культуры народов России. КЧГУ, как хранитель уникального культурного наследия региона, масштабирует программы подготовки учителей родных языков и литературы, в том числе с использованием современных цифровых решений. Считаю, что необходимо активнее привлекать молодых инициативных преподавателей к работе со студентами по популяризации родных языков и культур, повышению престижа учительской профессии в целом, написал Рашид Темрезов в МАКС. В Тибердинском национальном парке прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений». Мероприятие проводилось в рамках 6-й выездной сессии Северокавказского научного сотрудничества. В центре обсуждения были вопросы геоэкологического мониторинга, динамики стихийно-разрушительных процессов на Северном Кавказе, развития рекреационных ресурсов горных территорий, а также современные методы исследования и экспедиционная деятельность. В работе конференции приняли участие ученые, представители научных организаций и особо охраняемых природных территорий. В парламенте Карачаево-Черкесии состоялось совместное совещание с экспертным советом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям. Участники обсудили совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, развитие ранней диагностики, лекарственное обеспечение и межведомственное взаимодействие. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации, представители федеральных экспертных организаций, органов исполнительной и законодательной власти республики, а также специалисты регионального здравоохранения. По итогам встречи будет подготовлена резолюция с предложениями по дальнейшему развитию системы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин. We'll be right back.

0: 5. Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

latest hit to the wisdom of old.

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с исполняющим обязанности ректора Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Умаром Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза и текущие задачи. Особое внимание уделено выполнению поручения президента России по поддержке и развитию родных языков и культуры народов России. КЧГУ, как хранитель уникального культурного наследия региона, масштабирует программы подготовки учителей родных языков и литературы, в том числе с использованием современных цифровых решений. Считаю, что необходимо активнее привлекать молодых инициативных преподавателей к работе со студентами по популяризации родных языков и культур, повышению престижа учительской профессии в целом, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Кабардинском национальном парке прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений». Мероприятие проводилось в рамках 6-й выездной сессии Северокавказского научного сотрудничества. В центре обсуждения были вопросы геоэкологического мониторинга, динамики стихийно-разрушительных процессов на Северном Кавказе, развития рекреационных ресурсов горных территорий, а также современные методы исследования и экспедиционная деятельность. В работе конференции приняли участие ученые, представители научных организаций и особо охраняемых природных территорий. В парламенте Карачаева-Черкесии состоялось совместное совещание с экспертным советом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям. Участники обсудили совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, развитие ранней диагностики, лекарственное обеспечение и межведомственное взаимодействие. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации, представители федеральных экспертных организаций, органов исполнительной и законодательной власти республики, а также специалисты регионального здравоохранения. По итогам встречи будет подготовлена резолюция с предложениями по дальнейшему развитию системы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни взял?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104,5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от Тапанта, жители равнин, и ашхарский от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Телефон службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Карачаевске 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В администрации Дербента состоялась встреча с архитекторами из Китая, в которой приняли участие руководство города, депутаты и общественность. Обсуждалась концепция будущего парка аттракционов и развлечений в Дагестане. В парке планируется разместить кварталы, отражающие культуру, архитектуру и национальный колорит дружественных стран. Рассматриваются несколько территорий для размещения объекта в Дербенте, Махачкале и Избербаше. Первыми свою концепцию представили китайские специалисты, предложив проект будущего Чинатаун. После полученной обратной связи они в течение месяца подготовят детализированный проект для региона. Реализация этого проекта может стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Дагестана. Ингушетия. Свыше 13 тысяч медицинских работников Ингушетии ежемесячно получают специальные социальные выплаты, установленные в рамках государственной поддержки системы здравоохранения. Мера направлена на повышение доходов медицинских работников первичного звена, центральных районных больниц, районных и участковых больниц, а также сотрудников станций и отделений скорой медицинской помощи. Так, в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч жителей размер выплат составляет до 29 тысяч рублей для врачей и до 13 тысяч рублей для среднего медперсонала. В крупных населенных пунктах предусмотрены выплаты в размере 18,5 тысяч рублей для врачей и 8 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. Мера реализуется в беззаявительном порядке. Кабардино-Балкария. Региональное управление МЧС и филиал Госфонда «Защитники Отечества» официально закрепили партнерство, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в Главном управлении чрезвычайного ведомства. Документ регламентирует совместную работу ведомств по поддержке участников специальной военной операции и их семей. В рамках договоренностей МЧС и фонд наладят оперативный обмен информацией. Также специалисты ведомства будут оказывать методическую помощь и проводить консультации по профильным вопросам. Карачаево-Черкесия. Аул Старокувинск в Карачаево-Черкесии отметил свое столетие. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей Новокувинска от Гихабльского района с юбилейной датой. Здесь свято чтят обычаи предков, с уважением относятся к родному языку и традициям. Вместе с тем, в Новокувинске на протяжении века в добрососедстве живут люди разных национальностей. Диалог культуры и традиций стал той основой, на которой выросла особая атмосфера аула. Здесь общие праздники, взаимное уважение, уважение к языку и вере друг друга, общая история и общая гордость за свою малую родину. Образ малой родины часто звучал в стихах уроженца Новокувинска, народного поэта Карачаево-Черкесии Кири Мамхце. Взрастила эта земля и человека несгибаемой отваги, кавалера всех трех степеней Ордена Славы, участника Великой Отечественной войны Аюба Шинкау. Дорогие жители, примите самые сердечные поздравления со столетием родного аула. Северная Осетия. Боец смешанного стиля ММА Диана Авсагарова проведет борцовскую схватку с серебряным призером Олимпийских игр американкой Кеннеди Блейдс на турнире РАФ. Об этом сообщается на странице промоушена в социальных сетях. Встреча состоится 22 августа в американском городе Кливленд. Авсагаровой 27 лет. На ее счету 6 побед и 2 поражения в ММА. Напомним, спортом Диана начала заниматься в 2013 году. На протяжении 12 месяцев она тренировалась в секции вольной борьбы в селении Чекола, затем продолжила занятия в Москве. За 4 года пребывания в столице девушка 8 раз выиграла городское первенство и неоднократно становилась призером чемпионатов России по борьбе. Ставропольский край. В Кисловодске стартовал Всероссийский фестиваль академической музыки «Моцарт», приуроченный к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Кисловодск на время фестиваля превращается в одну из главных культурных площадок страны. В рамках фестиваля запланировано несколько ключевых событий. 11 июля в зале имени Скрябина состоится концерт концертов. Академический симфонический оркестр имени Сафонова исполнит 4 концерта Моцарта в одной дневной программе. В вечерней программе прозвучат концерт для скрипки, концерт для двух фортепиано, концерт для трех фортепиано и главная сенсация фестиваля – концерт для скрипки и фортепиано КВ-315F, который ранее никогда не исполнялся в России. 13 июля кисловодчан и гостей курорта ждет театрально-музыкальная программа «Моцарт и Сальери» с участием народного артиста России Евгения Князева. Чечня. Творческие коллективы Центра культуры и досуга Гудермеса завоевали гран-при и несколько призовых мест на Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе «Пятигорск. Волшебные крылья», сообщило Министерство культуры Чеченской Республики. По итогам конкурсной программы массовый хореографический коллектив «Бард» был удостоен главной награды фестиваля – гран-при в номинации «Народный танец» за яркое, самобытное, эмоциональное исполнение хореографической композиции «Нохчин Хелкар». В Минкультуре Чечни поздравили руководителей и участников коллективов с успешным выступлением, отметив, что их достижения способствуют сохранению и популяризации национальной культуры республики на всероссийском уровне. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Донбайе 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с исполняющим обязанности ректора Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Умаром Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза и текущие задачи. Особое внимание уделено выполнению поручения президента России по поддержке и развитию родных языков и культуры народов России. КЧГУ, как хранитель уникального культурного наследия региона, масштабирует программы подготовки учителей родных языков и литературы, в том числе с использованием современных цифровых решений. Считаю, что необходимо активнее привлекать молодых инициативных преподавателей к работе со студентами по популяризации родных языков и культур, повышению престижа учительской профессии в целом, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Кабардинском национальном парке прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений». Мероприятие проводилось в рамках 6-й выездной сессии Северокавказского научного сотрудничества. В центре обсуждения были вопросы геоэкологического мониторинга, динамики стихийно-разрушительных процессов на Северном Кавказе, развитие рекреационных ресурсов горных территорий, а также современные методы исследования и экспедиционная деятельность. В работе конференции приняли участие ученые, представители научных организаций и особо охраняемых природных территорий. В парламенте Карачаева-Черкесии состоялось совместное совещание с экспертным советом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям. Участники обсудили совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, развитие ранней диагностики, лекарственное обеспечение и межведомственное взаимодействие. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации, представители федеральных экспертных организаций, органов исполнительной и законодательной власти республики, а также специалисты регионального здравоохранения. По итогам встречи будет подготовлена резолюция с предложениями по дальнейшему развитию системы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: мои.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Учкекене «Три ночи».
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с исполняющим обязанности ректора Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Умаром Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза и текущие задачи. Особое внимание уделено выполнению поручения президента России по поддержке и развитию родных языков и культуры народов России. КЧГУ, как хранитель уникального культурного наследия региона, масштабирует программы подготовки учителей родных языков и литературы, в том числе с использованием современных цифровых решений. Считаю, что необходимо активнее привлекать молодых инициативных преподавателей к работе со студентами по популяризации родных языков и культур, повышению престижа учительской профессии в целом, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Тибердинском национальном парке прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений». Мероприятие проводилось в рамках 6-й выездной сессии Северокавказского научного сотрудничества. В центре обсуждения были вопросы геоэкологического мониторинга, динамики стихийно-разрушительных процессов на Северном Кавказе, развития рекреационных ресурсов горных территорий, а также современные методы исследования и экспедиционная деятельность. В работе конференции приняли участие ученые, представители научных организаций и особо охраняемых природных территорий. В парламенте Карачаево-Черкесии состоялось совместное совещание с экспертным советом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям. Участники обсудили совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, развитие ранней диагностики, лекарственное обеспечение и межведомственное взаимодействие. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации, представители федеральных экспертных организаций, органов исполнительной и законодательной власти республики, а также специалисты регионального здравоохранения. По итогам встречи будет подготовлена резолюция с предложениями по дальнейшему развитию системы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин. We'll be right back.